0: Nanoq FM, bilerisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus illit billut.
2: Medaljonisser stak i mit af lartit derbog. Asser så til at du med sikkert besøger sin nævet. Hempel Heart Racing Extra 250 ml der med lad 449 kroner. Nekahovet der med slænder et stak nægget gilde med det kukket. Stak, der med dæsø der bittaler på med sussisse sabbud.
3: Ухлутит охиннерулуссиккусуппит фитнес киели илфорафиоқэккани торх уллааккуарфинэрниарфин пигастугаанут атаасингорнэрми тассимангорнэрмут акеқингитсумик маккунанга писсертассаақ кафе тиуси миллерторс мутис иллум уллаами таассартиллуаруит уллоқ нукиттуффигинерусиннаават эққарсаатитиллу охиннерулуссиллуит мисигиссаатиллу аммиаккат қаминнерулерсоқ уллорлуунни теққанорх охиматсигалуарпат фитнес киелми уллааккут сумусартарит Ullup allarnarluaruk ullup allartinginnerani.
2: Opus sulifferaffinnut datiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Arctic Expo mut pudartigut inussivimmut maayup tallimaani tsyviatatungaanut. Saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit. Opus naggat giyalimi paasisaqarneruit imaluuni tsianerlutit unga telefon. 32-32-13 Opus Silla Kanur Ikkaluar Pelluunit Attaveqartitsiuaanerto
0: Nanoq FM
4: Will you please understand if I don't want to talk about it?
5: You don't have to. I'm way ahead of you. You're in love.
4: I have been for a long time.

0: Nano FM. Bileriz ağrıtın.
1: Ders ağrıtımı bilinik bisiklet engellenmek irasıktan müsaitit bilekanları demek kırılıyor. Makkuvarı bireyak fissakidis sebatit. Bilecit esetçik kukit esavetçinni 50% sibas sebat, gengorakçı senut 7% sibas sebat, bilevit süreyakitinlerini akunnerit adanlıqaktu 30% simik akiyya sibarutigis sebat. Bilinik attaktus seguit 10% sibarutigis sebat. Basisakanlar uusukkuit ders autunahet giyel alakkaru. Ders autu plus illit billutit.
2: Medaljon nisak stakkimit alaktit tappuq. Эссэрсуутигалуу массаккут писиарисиннаават Хэли Хэнсен атсераасат суллисит таамааллаат 1295 кроона. Некъоотит амерланерат Старк нахат гиэлэ митакуккит. Старк таматтаалута питсаанерпаами суллисисарпуут.
3: Уллутит охиннерулиссиккусуппит. Фитнес гиэлэ исораффиутэккани тор уллааккуарфинэрниарфин пигастумаанут атаасиннорнэрми тассимангорнэрмут акерингитсимик маккунанга писсертассаак. Кафе тиуси миллертор смути силлум уллаами таассартиллуаруит уллор нугиттуффигинерусиннаават эққарсаатисиллу оқиннерулерсиллуит мисигиссаатиллу амуниаккат қаминнерулерсоқ уллорлуунни теққанор оқинартигалуарпат фитнес гиилми уллааккут сумусартарит уллор аассарнерлуарук уллуп аассартингиннерани
2: опус сулиффеқарфиннут татигинартумик аттавеқаасерсуусарпугут иммаккут нунамилу Arctic Expo mut pudartigut inussivimmut maayup tallimaani tsuviata tungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit uupus naggat kiyallimi paasseqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13 uupus sila qanuq ikkaluorpalluuniit attaveqartitsiuaanertoq
0: nanoq fm
4: sometimes